Хочу пока на тренга се прави. От едивене не повратне на мен. Хочу макар на тренга

0: собою. Ото долба наше знаше, заводише.
1: Вас приймаше.
0: У тому сомбору. Ай, не буде тако. Ай, цап.